Это нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

каждую ночь с 0 до 2. Вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: ну, избушка! Повернись к лесу передом, к рыбану задом!
1: А ну, дрова, берите сами, ладитесь в сани!
2: А я все равно...

0: собой.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я тебя все так же жду.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Если седая, то ночь. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Сегодня в стране отмечают День печати работников и ветеранов отрасли. Поздравил президент. Как отметил Александр Лукашенко, День печати – праздник талантливых и неравнодушных людей, выбравших делом своей жизни ответственную работу в прессе, полиграфии и издательской сфере. Глава государства отметил, что белорусов по праву можно назвать одной из самых читающих наций в мире. В стране ежегодно выходит и пользуется неизменной популярностью более 20 миллионов экземпляров новых книг и сотни периодических изданий. Александр Лукашенко назвал отрадным, что за книгой, газетой и журналом всегда стоят грамотные профессионалы, настоящие патриоты, которые приумножают и передают молодым авторам и журналистам лучшие отечественные традиции, объективность, честность, этичность, верность общечеловеческим идеалам и государственным интересам. В праздничный день 9 мая в Минске пройдут десятки мероприятий и концертов. Главная площадка гуляний у Стеллы Минск – город-герой. Завершится праздничный день салютом, который озарит небо Минска в 23:00. Залпы произведут из 6 точек в сквере Старостинская Слобода, парке имени Уго Чавеса, парке имени Павлова, на набережной микрорайона Дрозды, площадках у Чижовка-арены и Национальной библиотеки. Ассоциация туроператоров России назвала Беларусь одной из лучших стран для интернет-серфинга без блокировок. В Беларуси можно найти бесплатные Wi-Fi точки доступа, есть во многих крупных городах и различных общественных местах. Особого внимания заслуживает городская сеть Free Wi-Fi Минск. Она охватывает около 160 локаций по всему Минску. По количеству точек доступа лидируют также Брест, Гомель, Гродно, Витебск и Могилев. Бесплатный интернет также постепенно внедряется и в крупных районных центрах. Чтобы с доступом в интернет в Беларуси не было проблем, россиянам рекомендуют убедиться в наличии услуги входящих СМС в роуминге. Российские школьники из Челябинской области создали дрон для клининга труднодоступных мест. Гаджет поможет в очистке фасадов, витражей, заводских труб и оборудования на высоте. В квадрокоптер добавили систему подачи жидкости. На испытаниях дрон распылил водный раствор в полете. Исследователи также разработали программу автономного полета по точкам. В будущем конструкцию можно дополнить сменными модулями, щетками, распылителями для дезинфекции и другими насадками. Также планируется доработка распознавания загрязнений и автоматического построения маршрута. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер до 14 метров в секунду, в Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла, в Минске кратковременный дождь, возможно гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
0: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
7: «Белагропромбанк».
8: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от «Белагропромбанка» – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
9: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
10: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай». При поддержке «Душевного радио».
11: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57.
12: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
13: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на лото.бай.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы.
5: Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Они большие, они блестящие,
8: почти лысые,
7: они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
9: Слушай, не попишешь по-другому. Такое интересное слово — пописать.
10: Ну да.
9: Говорит, я тебя... Да. Здрасте. Не в том конце.
10: Заходишь сразу. Да я вот побежу у всех. Мне... Не давай расписывать.
9: Жданов,
10: мне расписные.
9: Так... Моя...
10: Расписные.
9: Ой, нет, я про сани и про хохламу. Mm. Вот так трудно отмывать Жданова после того, как он проведет рабочий день вот совершенно в другой атмосфере. Еще один тут второй бешеный. Слушайте, что тут? Слушайте.
10: Вот, вот.
9: Да. А знаешь, что мне рассказали вчера? Что? Ты не знаешь?
10: Нет.
9: А, на телевидении наш босс.
10: Да.
9: Значит, пришла какая-то компания, которая выращивает лаванду. И наш с тобой...
10: С лавандой особенно ничего не сделаешь.
9: А что ты так сразу расстроился?
10: Ну, ни чаю не заваришь.
9: Натереться можно, например. Вот. И твой вот этот вот самый любимый, преданный и бешеный вокруг, естественно, начал сказать, скакать там. Слушайте, радио шансов. Слушайте, да?
10: Так.
9: А они, знаешь, что сказали? Подите вон Меженый.
10: Серьезно?
9: Мы слушаем душевное радио. Компания, которая выращивает лаванду.
10: Если бы они нам платили еще за это.
9: Не, иди. Вот ТикТоки.
10: Подожди, я не понял, тебе платят или что?
9: Уйди. В ТикТоке видно, как у меня сердце прям радостно стучит. Это пламенный мотор. Вот с таких вот хороших новостей мы начинаем сегодняшнее бодрое утро.
10: С перебоями.
9: Нет. Я же это...
10: Ну, понятно, все ясно.
9: Данка, Санкови. Дай вот это все. Ребят, мы идем вперед.
10: Так это... Самое
9: главное. Нет, я знаю. Мы идем вперед. Мы зовем вас с собой. Скоро фирменный гороскоп.
10: Все, о, да. Все. Гороскоп-то то, что вам нужно, необходимо, даже если вы не знаете об этом.
9: И глядите, если уже что-то ловить большое,
10: так,
9: то это не клеща.
10: А что?
9: Стучу, да? А лучше поймать большую удачу.
10: Вот это да, это всегда.
9: Ребята, в майский тур грядет в Евроопте. Там разыгрываются. Ну, вам же не надо. Мы отдаем это вам. Две квартиры в Минске.
10: Две?
9: Две.
10: Две.
9: Портсигар сейчас. Новенький автомобиль. А вот это было бы неплохо. 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с кассы Е+ в мае. И уже 5 июня участвуйте в розыгрыше очень крутых призов.
10: Уже рядом, уже вот-вот.
9: Да, покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу». Тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на сайте игра.евроопт.бай. Либо же по городскому телефону 388-76-76. А мы, неуспокоенные бодряки, рвем вперед и давим на газ.

0: А вот классно зачитали. Дружно двигаем сюда, на душевном звездопаде. Это фирменный гороскоп. Ну и напоминаем, на мягких лапках к нам подкрадывается главная рубрика «Утро». Это «Охота на хит». Мы почему у тебя такая неудобная фамилия?
1: Очень удобная фамилия.
0: Вообще неудобная.
1: Коротенькая, нормально, произносить
0: нормально. Мы со Ждановым.
1: Со Ждановым, все нормально.
0: Санкович. С Санковичем нормально, все абсолютно.
1: Конечно.
0: Ну, отлично. Будем выбирать по утреннему хиту. Вы, кстати, можете нам что-нибудь предлагать по поводу вариантов. И у нас в Телеграме душевный радиочат. И, кстати, вот можете в ТикТоке. Мы уже, наконец, на своих трансляциях, на аккаунтах. Дмитрий Санкович, либо Антон Жданов. Можете предлагать нам в личку, так сказать, ТикТоковую.
1: Да, предложить, что послушать, а мы выберем.
0: А мы выберем и будем друг другу лица начищать для того, чтобы затащить тот самый хит, который порекомендовали в Number One. Теперь же у нас гороскоп, который сбывается всегда. Степень ответственности просто бешеная, но мы стараемся.
1: И отвечать все будете вы сами.
0: Да, это знаете, как приятно? Вам что-нибудь насоветовать, а за бешеная. Все отвечаете вы сами.
1: Да, итак, сегодня вы будете получать известия из разных источников, но не все они будут надежными. Это все для овнов. Сегодня, 5 мая. Ваша задача проверять всю информацию, стараться понять, кто хочет ввести вас в заблуждение. Такая игра. Не беритесь за дела, которые не принесут материальной прибыли. Не ведите пустых разговоров. Экономьте свое время.
0: Кто тут хочет ввести меня в заблуждение?
1: Вот. Нужно догадаться.
0: Я так предполагаю, что знак Тельцов, он особо предрасположен к виртуальной жизни. Потому что не знаю, как у тебя, а у меня вот большинство, ну, девушки в основном, кто сейчас вот в ТикТоке говорит, мы тельцы, мы тельцы, мы тельцы.
1: Может, ты тельцов собираешь?
0: Они сами собираются.
1: Ты слышал, короче, такая история была? Вот 2-го...
0: Мы уже 2 минуты
1: в
0: эфире.
1: Да ладно, быстро. 2 мая, тут на днях.
0: Так.
1: В общем, парень, он сделал до этого группу в телеге там где-то, где куда могли войти только Сереги. И вот, 2 мая... Там, когда их собралось более 500 там, они решили встретиться, все эти Сереги.
0: Так.
1: И вот в Москве прошла вечеринка.
0: Одни Сереги.
1: Там видео в сообщении Сергей Жуков записал, там все такое. Короче, более 300 Серег. Там вообще сумасшествие творили абсолютно.
0: А был черный бобер, черный.
1: Да там круть, там просто там на руках носили Серегу, который это организовал, все. Там просто сумасшествие какое-то.
0: Ай, вот, знаете, спалили идею. Можно было бы, да? Тельцы, 5 мая, проявляйте твердость. Не уступайте сегодня в спорах, если чувствуете свою правоту. Ваши личные отношения сегодня могут испортиться, поэтому...
1: Оно испортилось.
0: А как нежно девочек назвать, вот, которые тельцы?
1: Тельчихи?
0: Спасибо.
1: Как крольчихи только.
0: Уделите больше внимания своему партнеру, тельцы. Вот, не забывайте сегодня говорить теплые слова. Мы сегодня гороскоп будем до утра завтрашнего читать.
1: Сейчас быстро. Близнецы, желание сделать как можно больше может привести к обратному результату. Составьте четкий план на день, расставьте приоритеты и решайте вопросы шаг за шагом.
0: 5 мая, раки. Есть вероятность, что сегодня вы возьмете на себя обязательства, которые не сможете выполнить. Рассчитывайте только на свои силы. Не старайтесь сделать все и сразу. Личные отношения, опять же, могут испортиться. Да что ж такое-то? То деньги уходят, то личные отношения.
2: А просто лишние отношения.
0: Не можешь любить, сиди, дружи. Вот что это такое вообще?
1: Лев, сегодня может исполниться какая-то ваша мечта, если вы проявите силу воли и решительность. Львы сделают шаг вперед к карьере, встретят кого-то особенного или порадуют своих родных. Больше общайтесь.
0: Среди кого-то особенного.
1: Да.
0: Звучит брутально вообще.
1: Или порадуют родных.
0: Дева, 5 мая. Не стоит настаивать на каком-то вопросе, если вы вообще не видите прогресса. Это вообще правильно все говорят. Зачем настаивать, если никуда ничего не движется?
1: Не видите прогресса, а он есть.
0: Вылейте в раковину. Отложите все это на время. Тот вопрос, который у вас не получается, займитесь чем-нибудь легким, приятным, девочки. Люди, встреченные вами сегодня, могут помочь в будущих проектах.
1: Весы, есть шанс завершить все то, что вы откладывали уже долгое время. Удачный день для мелких рутинных дел. Весы внимательны и активны, поэтому могут заниматься несколькими вопросами одновременно.
0: Still loving you. Они же

0: Скорпиона. Пользуйтесь в работе только теми методами, в которых вы уверены. Эксперименты или авантюры сегодня Скорпионом противопоказаны.
1: Поэтому оно вам надо.
0: Нет, но делаем вывод, что у Скорпионов достаточно скучный день. Ну что такое провести день без авантюры, без эксперимента?
1: Есть люди, которые вообще авантюры не любят.
0: Здрасте. А как же вот попробовать, кто победит? Утюг или микроволновка?
1: Это должно быть подготовлено все. Это уже не авантюра будет. Это,
0: что там
1: это за год они будут готовиться, будут планировать там.
0: Сунул утюг в микроволновку, нажал максимальную мощность. Что там готовить? Не отказывайте сегодня в помощи, вот Скорпионы, если вас об этом попросят.
1: Стрелец. Ваши мысли заняты финансовыми вопросами, способными заработку и увеличение своего благосостояния. Стрельцам полезно составить план действий, посоветоваться с профессиональными людьми. По реализации реализацию своих идей пока лучше отложить.
0: Mm-hmm. Так, у меня в ТикТок подтянулись козероги еще плюс ко всему. У вас накопилось много дел, козероги, которые давно ждут своего часа. Козерогам лучше, опять же, работать в уединении. Какие-то странные, какой-то нелюдимый знак вообще. Чтобы не отвлекать. Слушай, ну все, кто с рогами, это стадное животное. Нет?
1: Ну так там может быть небольшое стадо из одного козерога.
0: Что это за стадо из одного?
1: Небольшое такое.
0: Вот ты опять натягиваешь, да?
1: Нет.
0: Камбалу.
1: Я пытаюсь предположить.
0: На решетку гриль.
1: Просто.
0: Ну что это такое? Козерогам лучше работать в уединении, чтобы не отвлекаться и не тратить драгоценное время на работу. В общем, если вы увидите сегодня одиноко сидящего человека в парке с ноутбуком, лучше не подходите. Это уединенный козерог, и лучше ему, так сказать, на рога не наступать.
1: Водолей, ваше расслабленное настроение и плохая концентрация не позволят заниматься серьезной работой.
0: Нормально.
1: Запланируйте что-нибудь легкое на сегодня, не требующее умственных или физических усилий. Хорошо, если у вас есть возможность провести день дома с хорошей книгой.
0: Рыбки, быстренько, день активный, плодотворный. Ой, рыбы вытворяют сегодня. Вам предстоит решить много вопросов, общаться с коллегами, вступать в жаркие дискуссии. Звезды советуют рыбкам помнить об отдыхе, не перенапрягаться. Устройте свидание своей второй половине, сделайте романтический сюрприз, приготовьте что-нибудь особенное.
1: Вот такой вот гороскоп.
0: Верблюды в сахаре.
1: На сегодня, на 5 мая. Берите, пользуйтесь.
0: Пользуйтесь, ребята, и жгите по полной вместе с нами.

0: Карт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking, Cherry Cherry Lady, and it goes like that.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
3: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
4: Ольга Шебека,
5: Сергей Синькевич
6: и Дарья Утюжникова.
3: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
7: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
8: «Душевное радио». «Душевное радио». Музыкальное путешествие во времени.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: отыграть должное. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Давай.
0: Мы с тобой второй день подряд сейчас божить будем.
2: Да, я согласен абсолютно, потому что вторая внезапная голосовалка на неделе во второй день подряд.
0: В понедельник мы решили отметить Новый год, получилось достаточно здорово. А тут вот, значит, все поклонники, ну, в прошлом, конечно, у кого были длинные волосы с сиреневыми прядями, у меня был браслет шипованный.
2: Сиреневыми прядями? Бабка, что ли?
0: Сегодня бабка, а тогда это было нормально. Сегодня это кто? Эмо. Но надо отдать должное, Жданов все-таки примазался. Да. Потому что мне это разрешили, эту команду. Правда, трек я немножко поменял. Это я сразу прошу прощения. Ну, такая 50-50 получается, да? Кто мне предложил? Вот, о-ла-ла. Либо он, либо она, не знаю. Но вот я послушался по поводу артиста, то есть про коллектива. А уже трек я немножко поменял, потому что дохловат. Предложил, ла-ла-ла. Не знаю, как... Вот, поэтому сейчас будет. Готовьтесь. Голосовалка у нас в Телеграме. Ребят, надо будет рвануть и затащить. Ну, вы будете понимать, что там надо затащить вперед, сами разберетесь. Но самое главное, вы слыхали новость? 30 мая мы громко закрываем традиционно сезон.
2: А громко это что значит? Это все вместе.
0: 30 киловатт звука, 50 киловатт света и душевное радио в полном составе. Все абсолютно диджеи, которых вы слушаете, ну и, надеюсь, местами любите, на волне душевного радио. И вот это вот приедет Антон. Жданов.
2: Да, тоже там буду.
0: Понятное дело, что главное открытие по сравнению с прошлым годом приезжает к вам Ольга Шебека. Мы ее, конечно, наверное, привяжем на цепь, потому что если не привяжем, она со своей бешеной энергетикой будет по вам там бегать. Ну, непосредственно.
2: Однозначно, стопудово.
0: И главная фишка, что каждый диджей выступит со своим сетом. А Жданыч готовит вам, ну, такое, пропеллер хэдс, я бы сказал.
2: Что-нибудь такое прям, чтобы разорвало, потом собрало и еще раз разорвало. Вот такое что.
0: Ну, такой техно-сет будет от Антона Жданова. Ну, я буду традиционно вас раскачивать там вот самой-то с площадкой, там разными стилями. Что у нас предполагается? Утюжникова, она готовит вам рок-сет. Ну, не конкретно саму группу, а именно вот, ну, то есть рок-произведение, там будет целый сет от Утюжникова, она будет орать, кричать, девочка заводная. Шебека вам приготовит такое, знаете, стильное, немножечко 30+. Вот, вся такая, я уже готовлюсь, я уже... Они тут сейчас вот, я им привезу оборудование, репетировать будут.
2: Ну, вот что Сережа тут есть у нас.
0: Ну, и Сережу.
2: И Сережа тоже.
0: И Сережа тоже. Ну, как-нибудь приспособим. Пока не придумали как, но приспособим обязательно. Поэтому 30 мая Манеж Локомотив, билеты улетают мгновенно просто. На Ticket.pro приходите, всех ждем. Ну, а сейчас утренние голосовалка.
3: Уйдет же. Уйдет.

0: Ой, ребята, прям мурашки побежали. Посмотрелся на муравейники, не сижу, но мурашки побежали.
1: Personal Jesus.
0: Depeche Mode. О-ла-ла, спасибо за напоминание. Я не знаю, насколько это будет свежо и не сильно тяжело с утра, но я рискнул. Depeche Mode, Personal Jesus. А Дмитрий Санкович, вам готовы?
2: Вкусные.

0: satisfaction.
1: И пошла бензопила.
2: Ой-ой-ой.
1: Ой-ой-ой. Нет, это душевное радио.
2: Бенни Бенасси, Satisfaction.
1: Бенни Бенасси.
2: На душевном радио.
1: На душевном радио. Ой, ребят, выбор за вами. Душевное радио, чат в телеге, полетели.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Более 60 представителей различных сфер удостоены госнаград и благодарности президента. Как передает Билд, то указ об этом Александр Лукашенко подписал накануне. Большая группа представителей силовых структур удостоена медалей за отличие в воинской службе, за отличие в охране общественного порядка, за отличие в охране госграницы и за отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работники различных сфер отмечены медалью за трудовые заслуги, медалью Франциско Скорины. Награждены профессор кафедры технологии продукции общественного питания и мясопродуктов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Зоя Василенко, директор Дворца культуры Лиды Ирина Тур, директор Солигорской детской школы искусств Олег Щербов, заведующая кабинетом Минского государственного дворца детей и молодежи Светлана Шевко. Уголки легкой промышленности появятся в белорусских мультибрендовых центрах России. Об этом рассказала руководитель концерна «Беллекпром» Надежда Лазаревич. Напомню, в этих центрах продается вся линейка производителей отечественной техники. На таких площадках могла бы быть представлена и легкая промышленность. Там будет размещаться не только спецодежда, но и подушки, ткани, скатерти, ковровые покрытия. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и Партизанском, на улицах ВОП, Шассова, Южной магистрали, Орловской, Притыцкого, Маяковского, на Кальварийской, а также на МКАД. ГАИ просит водителей не превышать скорость и учитывать погодные условия. Плей-офф КХЛ продолжается. Накануне в полуфинальной серии «Локомотив» во втором овертайме победил «Авангард» со счетом 3-2 и сравнял счет серии. Шестой матч серии до 4 побед состоялся в Омске. К этой игре команды подошли при счете 3-2 в паре в пользу «Авангарда». Решающий 7-й поединок пройдет завтра на площадке железнодорожников. Напомню, первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский «Акбарс». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки. Евро 3 рубля 31 копейка. 10 юаней 4 рубля 16 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер до 14 метров в секунду, в Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла, в Минске кратковременный дождь, возможно, гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
8: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
9: Ненаказуемо.
10: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: От Беларусбанка одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.

0: Пункт Белбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
9: Когда мой кофе только заваривается. Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
8: Бодриссимо.
9: Шоу.
8: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
9: Бодриссимо.
10: Шоу. Мощный утренний адреналин.
8: Бодриссимо.
10: Утро будет.
9: Бодриссимо.
11: Слушай, они же давят на газ, надо же это. Надо газануть, друзья и подруги.
12: Тихо.
11: Давайте, чего, а что? Давай.
12: Вот так вот.
11: Мечтайте о квартире, а может о новеньком авто,
12: ну,
11: или больших денежках.
12: Слушай, вот ощущение вынести откуда-нибудь, сколько там, 50, 40 и 30 тысяч, да, три приза?
11: Да.
12: Представляешь, ты вот это вот несешь, или там на карточку?
11: Я надеюсь, что просто в руки просто дают, так вот ты уходишь.
12: С чемоданом денег, да?
11: Поймайте большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрываются две квартиры в Минске, новенький автомобиль, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей.
12: Мам, дорогая.
11: Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+, весь май. И уже 5 июня получайте шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.европ.бай, городской телефон 388-76-76.
12: А удача, вот первый признак удачи, это когда ты замордовываешь при помощи прекрасной песни местами уважаемого напарника.
11: Ну,
12: вы понимаете, про что я говорю. О, сегодня очень хорошая голосовалка.
11: Да что ты там замордовал, господи?
12: Не господи! Что ты вот это вот?
11: Господи!
12: Вот сейчас вот ко мне прилип.

0: могу сказать, что прям там супер уверенно.
1: Но тем не менее 59%.
0: 58 на 42.
1: А что вы в другую сторону полезли? Алло! Вы же не курс доллара, алло! Итак, Depeche Mode пока лидирует, ну, надо справедливым быть, пока 60% из проголосовавших. Против него выступает не менее грандиозный и грозный, и громкий, и мощный хит от Бенни Бенасси.

0: Satisfaction.
1: Satisfaction. Вау, слушай, ну нормальное такое человеческое утро у нас получается.
2: Да, классное утро.
1: Абсолютно человеческое, правда.
2: Тем более, если знаешь, что вот эту, кстати говоря, песню он рассказывал, когда, говорит, он пришел, ну, работаешь же диджеем, понятное дело.
1: Да.
2: И пришел из клуба в очередной раз, и что-то хотел спать очень с кофе, вот брат его сидел, который наруливает звуки все, и что-то услышал, и давай, и, говорит, не спал потом сутки, потому что делал песню, все...
1: У меня тоже это
2: бывает такое.
1: Бывает такое. Вы тоже над одним из наших бывших коллег подшутили. Он,
2: да.
1: Он двое суток не спал.
2: Да.
1: Колбасило там. Но творчество, оно такое.
2: Это правда.
1: Что у нас получается? Все вот эти вот утренние голосовалки у нас всегда происходят у нас в Телеграме. У нас очень клевая комьюнити. Приходите к нам, знакомьтесь, никогда не будете одиноки.
2: Становитесь ее частью.
1: Да, душевный радиочат мы в Телеграме. Ну что, Ждан, все честно?
2: Ну честно, что 54 на 46.
1: 54 на 46. Преимущество, да, не глобальное, но тем не менее оно есть. Мы ставим себе галочку в карму. Depeche Mode победили и звучат в полную силу. Yes!
3: Патриссимо шоу, патриссимо шоу, патриссимо шоу. Утро будет.

0: time, weather, and...
1: Утка Fast News!
2: Так, друзья, ну у нас утка Fast News, новости, которые вы нигде не найдете, не услышите, а только в самом бодром.
3: Да, причем самое...
2: Топ-5 радиостанций.
3: Самое крутое, что можно еще и посмотреть эти новости. Благодаря тому, что у нас есть душевный радиочат большой.
2: Ну,
3: да,
2: не там... всегда.
3: Не, ну, не всегда, да, но есть такая возможность. Поэтому ну,
2: хорошо,
3: опцией
2: давай.
3: Пользуйтесь.
2: Убедил! Погнали!
3: Смотрите, в небе над Индонезией заметили радужные облака. Я такого никогда не видел в жизни. Если бы я это увидел вживую, я бы, наверное, обомлел бы там. Так называемые иридесцентные облака возникают, когда солнечный свет проходит через мельчайшие капли воды в воздухе после дождя и разбивается все это на цвета. Как это выглядит? Вот как раз почему я сказал, что можно посмотреть. Я сейчас закину к нам в телеграм-чат. Вы просто оцените, это невероятно. Я вот люблю всякие новости там большие рассказывать, непонятные, но просто реально...
2: Ух ты!
3: Как будто картина какая-то.
2: Слушай, Жданов, ну, справедливости ради, ты вообще не производишь впечатление человека, который вот стоит и плачет перед Айвазовским 9-й вал.
3: Не, меня такое восхищает, ты что?
2: Есть у тебя такое? А что ты тогда прячешь это все? Почему я тебе не видел со слезами возле Мона Лизы?
3: Я перед Айвазовским просто все выплакал в 9 лет уже.
2: Ладно.
3: Ну, потом еще разок в 12.
2: Нет, ну, красиво, конечно. Душевное радиочат. Посмотрите на эту красоту. Клево. Очень здорово. Новость, которая созвучна моим хромосомам.
3: Давай.
2: Я, наверное, озвучу так. Немало жителей Австралии положили начало дебатам в соцсетях, рассказав, как именно они покупают брокколи в магазинах. По поводу брокколи. Я не знаю, насколько ты поклонник Айвазовского и брокколи.
3: Айвазовского, да, брокколи нет.
2: Брокколи тоже мимо меня. Ну, Айвазовский тоже не сильно, я тебе честно скажу. Больше, конечно, «Мстители. Финал». Эти люди отрывают у брокколи стебли,
3: так,
2: чтобы после взвесить ее на кассе самообслуживания. И, как нетрудно догадаться, заплатить меньше денег. И хотя некоторые люди согласились, что такая экономия разумная, идею одобрили далеко не все.
3: А стебли потом еще не продает?
2: А я согласен, между прочим, с этим. Потому что стебли я не ем. Я брокколи и так не ем, но стебли я в особенности есть не буду. Прежде всего, ну так написано, расчленение брокколи

0: назвали как минимум неэтичным. Собственно, в иных магазинах уже заметили привычку людей уродовать брокколи.
1: Так.
0: И покупателей, пойманных на таком деянии, грозятся заставить заплатить за товар двойную цену. Кроме того, отрывание стеблей не совсем понимают диетологи и повара. Стебли ничуть не менее полезны.
2: Это же стебли! Мы их едим каждый день.
0: Не, ну,
2: очень вкусно.
0: Слушай, ну ты прикинь. А ведь попробуй заставь ребенка есть брокколи.
1: Ну да.
0: Вариант нулевой. А тут представляешь, там, а жёныш как? Так, я не могу заставить. Папа, иди ты заставь.
1: Ну да, это
0: сын,
1: правда.
0: И ты не будешь есть брокколи. Значит, ты будешь есть стебли от брокколи. Да, вот это?
1: Да.
0: Мне, знаешь,
1: берите, пробуйте.
0: Мне, знаешь, что это напомнило? Когда рассказывал Задорнов, да, как наши в Америке.
1: Да.
0: Говорит, они кладут бананы в пакетик, идут, значит, ну, на взвешивание, там, на кассу самообслуживания, видимо, в те времена, и просто бананы приподнимают в пакетик. Не слышал так?
2: Куда пастью?
0: Слушай, ну, мне это созвучно и здорово.
1: Ну да, еще одна короткая новость. Но... которая тоже с видео.
0: Давай.
1: Я сейчас видео запиливаю к нам в душевный радиочат. Что это такое, вы сейчас поймете. Дело в том, что дайвер рассказал, что его очень долго преследовала черепаха.
0: Так.
1: Для того, чтобы дать ему леща.
0: Прям вот
1: после того, как она...
0: Подождите, Дмитрий Санкович, душевное радио.
1: Да.
0: А черепаха прям в руках ему леща несла.
1: Да, она в руках прям черепаха руками гребла. Вот, ну и, в общем, после того, как она ее догнала, она, в общем-то, дала ему леща и поплыла дальше. Все, да, она просто, ну, знаешь, как это
0: да.
1: Какая-то игра в квача у них там
0: ты
1: была
0: типа,
1: под водой.
0: Чего ты тут плаваешь?
1: Типа, теперь ты водишь, на.
0: На тебе, да.
1: Да. Ну, это очень прикольно, это выглядит.
0: А есть видос?
1: Да, я вот закинул к нам в душевный чат. Вот он выныривает, он рассказывает, что черепаха меня преследует.
0: И вот этот синяк.
1: Да, и хочет мне, да. И вот она приплывает к нему.
0: Так.
1: Просто пым, и поплыла дальше, все.
0: Красавец. А это, ну, наверное, да. Гроза района.
1: Очень
0: черепаховая гроза района. Можете все посмотреть здесь у нас в Телеграме. Приходите в душевный радиочат. Вот такие новости для вас. И мы готовим радиотерапию. Напоминаем, что если вы хотите получить от нас лично, от радиотерапевтов, от заслуженных радиотерапевтов...
1: Радиотерапевтную, да, информацию?
0: Да, без проблем. Ждем вас в прямом эфире. Наш телефон указан у нас на официальном сайте душевныйрадио.бай. Ну или так запоминайте. 8017-370-4570 и 8017-370-4574.
3: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Радиосанитары лесов и полей.
1: Ух ты, прям радиосанитары.
0: Да, ну конечно, а чего?
1: Ну, хоть санитар, ты белку в носилках не поднимешь.
0: Я? Легко. Ну,
1: легко, вон, видели, легко.
0: А пожалуйста, если... белку в одной руке, белку в другой руке.
1: А если они по 17 килограммов?
0: Ну что?
1: Да видели уже, вон.
0: И что?
1: Уже ж вон даже есть видос везде.
0: Да, ну видео нормально. Три раза сделал, я считаю, мастер.
1: Ребят, радиотерапия у нас 8017-370-45-70 и 8017-370-45-74. У вас же вот что-то в жизни происходит, правильно?
0: Да.
1: И вам же хочется что-нибудь вот узнать, как оно пойдет дальше.
0: Каким образом будут развиваться события?
1: Как оно? Вот. Вправо пойдет, влево или как оно?
0: Да, верить в это или нет, это ваше дело.
1: Да, но это всегда очень интересно. Я вам могу сказать, что в достаточно важный период моей жизни, потому что Данов меня уговаривал, я в приватном поддался разговоре, вытащил карту, и, вы знаете, все абсолютно четко подтвердил.
0: Я вам еще скажу, что это все подтверждается вот каждый раз, когда мы делаем что-то, все подтверждается.
1: Да, у нас, вы знаете, что в... У нас в Телеграме каждую пятницу где-то в 11:20 выходит радио «Куски». Бодриссимо шоу, кстати, их можно всегда пересмотреть в Телеграме. И, ну, просто хэштег «Бодриссимо шоу» делайте, и вам выдаст вот все наши радиокуски такие удачные. И вот там, по-моему, в эту пятницу или через пятницу выйдет кусочек, где мы угадали победу команды «Динамо».
0: Да, прям со счетом.
1: Не просто угадали при помощи карт, а прям угадали даже счет. Вот был именно тот, который был впоследствии.
0: Да, так что пересмотрите и делайте выводы. На будущее.
1: Делайте выводы. Говорит человек, который ведет там какой-то телевизионный лото, говорит, делайте ставки, да?
0: А что? А что?
1: Премия?
0: Люди выигрывают.
1: Так, ну, времени
0: особенно приятно, когда это ты приносишь людям.
1: Ты прям приносишь людям?
0: Ну как? Ну, выигрыш-то приношу.
1: А можно с тобой договориться, чтобы ты... Нет?
0: Я все честно.
1: Так, нет?
0: Все честно.
1: Жаль. Ребят, у нас на все про все, на всю радиотерапию только 3 минуты. Сейчас начнутся телефонные звонки уже за пределами эфира, поэтому будем считать это фронт-анонсом нашей рубрики. Мы с Антоном уходим в следующий музыкальный час, и вот там вот та самая приятная неожиданность, которая уже полюбилась многим. Многие смеются до слез, а мы радуемся. Слезы от смеха – это круто. Приятная неожиданность – это вы рассказываете, где вот в данный момент вы слушаете, подслушали краем уха, где звучит волна душевного радио, а мы туда будем приветы.
0: Мы туда уже врываемся с двух ног. С четырех ног.
1: Что-то
0: с четырех ног.
1: Что-то я забыл.
0: Ну, просто, знаешь,
1: шесть глаз.
0: Обычно одной ногой открывают.
1: А здесь четыре у нас, да, четыре. Это не значит, что Антон Жданов в партере. Вот, а именно мы вдвоем. Поэтому используется для этого наш Телеграм, душевный радиочат. Всем доброго, бодрого, душевного, несгибаемого утра.

0: Время 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент накануне принял ряд кадровых решений. Как сообщает Белта, старший советник посольства Беларуси в России Владимир Беспалый назначен постоянным и полномочным представителем нашей страны при организации договора о коллективной безопасности. Александр Гриневич освобожден от данной должности. Также полковник внутренней службы Дмитрий Голубев назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. На основании еще одного указа Александр Лукашенко освободил от соответствующей должности генерал-майора внутренней службы Игоря Болотова. Он уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. В Беларуси работники лесного хозяйства за сутки ликвидировали 25 лесных пожаров. Возгорания в лесах были зафиксированы во всех областях. Лидером по числу лесных пожаров стала Брестская область – 11. Общая площадь возгораний составила около 6 гектаров, а значит, очаги удалось своевременно обнаружить и оперативно ликвидировать. Сейчас уже в 13 районах страны введен полный запрет на посещение лесов. В Минской области это Минские, Дзержинские и Вилейские районы. В остальных районах действуют ограничения на посещение лесных массивов. Комитет по труду, занятости и соцзащите столичной мэрии проводит мини-ярмарку вакансий в городской службе занятости. До полудня соискатели смогут ознакомиться с вариантами и условиями труда, а также задать вопросы, получить консультации и пройти предварительное собеседование по трудоустройству. Адрес: Берестянская, 20. С собой нужно взять паспорт, трудовую и документ об образовании. Идея о том, что знаки зодиака влияют на отношения между людьми, не подтверждается наукой. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные о реальных парах. Ученые сравнили распределение пар по знакам зодиака и не обнаружили никаких устойчивых закономерностей. При этом вера в астрологию остается распространенной. Психологи объясняют это когнитивными искажениями. Люди склонны замечать совпадения и игнорировать случаи, которые им противоречат. К новостям компании «Весна» пора обновления. Скидка 50% на шиномонтаж на сливки.бай. Быстро, качественно и выгодно. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки. Евро 3 рубля 31 копейка. 10 юаней 4 рубля 16 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер до 14 метров в секунду. В Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла. В Минске кратковременный дождь, возможно, гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» Бодрисимо шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Белка.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
5: Понеслась.
6: Бодриссимо
7: шоу.
8: Будем больше улыбаться.
6: Бодриссимо шоу.
9: Будем крепче обниматься.
10: Утро будет.
11: Так, Жданов, прям сходу у меня к тебе предложение.
12: Давай.
11: Раздвинь, пожалуйста.
12: Что такое?
11: Руки.
12: Раздвинь руки.
11: Так, ну раздвинь.
12: Ну, давай.
11: Ну, тоже мне.
12: Что?
11: Я карасей ловлю, у них глаз больше.
12: Чем ты где раз... таких карасей? В Чернобыльской зоне где-то нашел, что это такое?
11: Гляди, как надо! Вот!
12: Это глаз вот этого карася,
11: нет,
12: да?
11: Это вот так надо ловить большую удачу, Жданов! Учи-учи, он так не научится. В майском туре Евроопт разыгрывает две квартиры в Минске.
12: Так.
11: Новенький автомобиль, куда можно ездить в две квартиры в Минске. 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей.
12: Это прям нужно все выигрывать, честно говоря.
11: Да, да, так там все очень просто. Покупаем товары удачи от 2 рублей в чеке с картой E-Plus в мае. Товары удачи, они отмечены специальными стикерами, они очень полезны, всегда нужны. И уже 5 июня участвуем в розыгрыше просто крутых призов. Покупай и выигрывай с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее ищем на сайте игра.евроопт.бай либо по городскому телефону 388-76-76. Раздвинул он ручонки. Твоими ручонками даже брокколи.
12: Не в размере счастья, Дмитрий. Нет. Главное в том, сколько ты можешь этими ручонками загрести.
11: Ручонками? Ты ничего не загребешь.
12: Загребу, поверь.
11: Хорошо, что у меня лицо большое. Можно мед есть. Ребята, это Бодриссимо шоу душевного радио. Антон Бубнило, Жданов.
12: Дмитрий Душнило Санкович, это вот он.
11: И любимейший просто час. Не подарков ради, а ради того, чтобы люди улыбнулись и почувствовали себя, ну, где-то, ну, пусть не на 7-м, хотя бы на 5-м небе от
12: счастья.
11: Час
12: самый крутой, правда.
11: Да, получить привет с волны любимой радиостанции неожиданно, вот самое главное.
12: Просто так.
11: За что?
12: Да, просто так.
11: Просто...
12: Помнишь мультфильм?
11: Да.
12: Просто так.
11: Просто так. Представляете, люди где-то слушают и не знают о том, что вы нам в Телеграме передаете их координаты. Вы нам пишете, где же в данный момент звучит волна душевного радио, а мы туда со всей своей, с позволения сказать, харизмой, с Антоном и завалим.
12: Заныриваем.
11: Заныриваем. Мы это умеем, ну, уже кто нас не первый год слушает, тот знает, что в данный момент имеем право себя похвалить. Итак, мы в Телеграме, душевный радиочат, где вы слышали, слушаете, или краешком уха вам попалась отбивка где-то в каком-то месте волны душевного радио, вы нам рассказываете, ну, а мы уже туда. Ой, так это классно, прям расправляем крылья.

0: А, да, я помню.
1: Помнишь, знаешь? Но у него не получилось. Но он ходил, ходил, там камни бросал, и патруль его засекал все время. А потом его сдали полицаям. И дед, чтобы не попасться, закопал мину в огороде. А она до сих пор там.
0: Где, не помню.
1: Ну, потом, да, он пытался найти, потом не нашел. И батя мне потом, ну, потом говорил, идем картошку. Я говорю, сам сади.
0: А то разлетится, не, ну, по всей стране.
1: Серьезно, тебе говорю, мина до сих пор там. Там вот ужас. Так. О, привет в деревню Горки, в России. Ну, огороды, эта штука важная. Интересно, под наш с тобой пыл. У нас же есть пыл с тобой?
0: Безусловно. Да?
1: Что будет расти? Морковь неимоверных размеров?
0: Морковь будет точно расти.
1: Ну, а тебе вот что бы хотел?
0: Мне?
1: Что вот, знаешь,
0: благосостояние, чтобы росло.
1: Ну, ты сейчас вот договоришься. Потому что приду, скажешь, Данов, ты нам обещал благосостояние?
0: Я бы хотел.
1: Выворачивай карманы, говори мне, спросил,
0: что бы ты хотел.
1: Я про огород.
0: Ну, можно же всегда продать. Если ничего не растет, можно, видите, сам участок продать.
1: Я о высоком, я о размере моркови, а он о какой-то ерунде все время.
0: Да, о более приземленном, о том, что прям с нами рядом.
1: Приземленный. Включайте душевное радио на огородах и делайте замеры овощей и кабачков. А кабачок же это тоже овощи.
0: Берите, конечно.
1: Чего там растет лучше?
0: Ты видел клубнику, какую сейчас выращивают в Бресте?
1: В Греции?
0: В Бресте.
1: Ну, такую?
0: Ну да, такая здоровенная вообще.
1: Не, а сейчас вот тепло, сейчас же пойдет.
0: Да, да, да.
1: Ребят, вы хотите чем-нибудь в нас сбросить? Не надо тапки и хейт. Бросьте в нас 12-литровым ведром брестской клубники.
0: Да.
1: Мы будем счастливые, как никто. Я правильно озвучил?
0: Это правда, наши абсолютно.
1: И
0: будем петь «Я счастливый, как никто».
1: Все в диатезе.
2: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Билбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 50.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Если метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
4: Завтра весь город пришельцами станет.
6: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
7: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
10: Душевное радио. Слушай свое.

0: Друзья и подруги, мечтаете о квартире? Может, о новеньком авто, либо о больших деньгах? Поймайте большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрывают две квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+, весь май. И уже 5 июня получайте шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.европ.бай, городской телефон 388-76-76.
1: Слушай, ну мне кажется, любой человек умеет мечтать, но когда мечта, она просто, знаешь, в трениках и с Ивом на диване, глядя на то, как мечта. Сосед приезжает на Хаммере, да, это вот просто мечта. А когда ты действительно хотя бы немножко что-то для этого делаешь, вот вселенная тогда, знаешь, в моем случае она вообще...
0: Любая мечта дает тому, кто впахивает.
1: Да, вот а знаешь, как вселенная со мной поступает? Я прям это чувствую. Вот сидит она вселенная на подоконнике у себя, так, на вселенском там, да, где-то. Ну давай, давай, Санкович, ну. А я такой, знаешь, внизу, такой червячок, ну что-то мне еще... Что-то это, мне еще.
0: Знаешь, когда...
1: А потом я ее на жалость просто беру. Говорит, да уж сколько можно, ну на тебе
0: это
1: уже.
0: Это похоже на, ты, как, на то, как ты наблюдаешь за муравьями в муравейнике. Ты знаешь, вот несет,
1: ну,
0: он,
1: я примерно,
0: он
1: так...
0: что-то там прет, что-то с собой, какую-то веточку,
1: да,
0: там что-то.
1: Да.
0: И ты его такой, нет, нет, а потом, да ладно,
1: вот
0: давай
1: у меня стопудово. Я не знаю, откуда у меня такая карма в этой жизни. Нет, вселенная, спасибо тебе, конечно, большое. Я от этого стал вообще неубиваемым просто бессмертным Дунканом Маклаудом. Ну, может, уже хорош? Давайте уже просто помечтаем. На тебе, Санкович, возьмите. Это вот по поводу удачи в придачу. Чего там, любая там шоколадка.
0: Да-да-да.
1: Удачек и все,
0: да,
1: и автомобиль.
0: Ты сейчас пока на вселенную не наезжай. Пока дала, все хорошо.
1: Сейчас отберет.
0: Поэтому, его? Да, молчи пока.
1: Нет, я ж поблагодарил вроде. Нет?
0: Спасибо.
1: Так, ребят, на этом все на сегодня. Это что за день у нас сегодня? Вторник?
0: Вторник.
1: Вот, это был вторник на волне душевного ранения. Наконец-то дождались. Хватит уже болеть, она уже надоела. Ей надо какие-то витамины в нее лопатами забрасывать. Уже надоела с этими болезнями.
0: Да уже придет уже.
1: Да уже придет уже Ольга Шебека. Сегодня с 12.00 вся ваша прям простокваша. Так что встречайте, радуйтесь и держите рядышком волну душевного,
0: ну,
1: радио.
0: И около 8 часов завтра здесь, на душевном радио, в Бодриссимо шоу. Мы. Адьос на сегодня.
1: Пока.
2: Они большие. Они блестящие. Почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех. Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент накануне подписал указ о производстве и обороте алкогольной непищевой спиртосодержащей продукции непищевого этилового спирта. Как передает Белт, то указом утверждены состав и положение о координационной группе по производству и обороту данной продукции. Утвержден также порядок организации и проведения конкурсов на определение юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкоголя. Положением устанавливаются требования к участникам конкурса, порядок предоставления предложений, их оценки координационной группы и определение победителей конкурса. За минувшие сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Оперативники задержали троих курьеров. В эквиваленте изъято более 32 тысяч рублей. По данным МВД, благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний было предотвращено. Зарегистрировано 59 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Инициирована блокировка 278 фишинговых интернет-ресурсов. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. В Брестской области решили построить рыбокомплекс для выращивания ценных пород рыбы. Им займется предприятие «Парахонское» Пинского района. Как передает Белта, разводить планируют форель. Сейчас хозяйство занимается производством молока и мяса. К строительству комплекса могут приступить уже в июле. До этого специалисты ознакомятся с опытом коллег из Могилевской области. На этой неделе определятся участники финального поединка за главные трофеи футбольной Лиги чемпионов. Первый из них станет известен сегодня в Лондоне после ответной полуфинальной встречи между «Арсеналом» и мадридским «Атлетиком». Начало игры в 10 вечера. Первый матч завершился в ничью 1-1. Завтра действующий победитель «Пари Сен-Жермен» сыграет в Мюнхене с «Баварией». Неделю назад в столице Франции парижане переиграли чемпионов Германии со счетом 5-4. Добавлю, финал Лиги чемпионов состоится в Будапеште 30 мая. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». А сегодня Crazy вторник в Domino's с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая банка Кока-Колы 0,33 за 1 копейку. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер до 14 метров в секунду. В Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла. В Минске кратковременный дождь, возможно, гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений. Все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусьбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
4: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
5: Танцплощадка.
4: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
6: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая, Брест, клуб «Медуза».
4: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
8: Распорядок дня: с 8 утра до 10 подвиг.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: подробности на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: лесу метеорит упал.
1: А если не метеорит?
2: Фантастическая премьера.
1: Но не нашествие же марсиан.
3: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
3: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
2: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
6: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794. «Озон, зон, зон».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент собрал совещание с руководством правительства. Во Дворце независимости рассмотрит сразу несколько проектов правовых актов. Как передает Белта, в центре внимания финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, Светлогорского ЦКК и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината Дзержинский. Среди участников совещания премьер-министр и вице-премьеры, руководители комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров и губернаторов. В начале разговора Александр Лукашенко заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий. Золотовалютные резервы Беларуси за прошедший месяц увеличились. В апреле рост составил почти 25 миллионов долларов. По данным Нацбанка, стратегический запас страны составил больше 15 миллиардов долларов. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Резерв драгметалла в форме монет и слитков. Столичные ГАИ рассказали, на каких улицах возможны ограничения в движении. Внимательными водителям стоит быть сегодня на улице Карвата. Там специалисты обновляют дорожную разметку. Ученые рассчитали короткий путь к Марсу. Новое исследование бразильских исследователей показало, что добраться до Красной планеты и обратно теоретически можно всего за 153 дня. Идеальным временем станет 2031 год. Ранее считалось, что полет от Земли к Марсу займет, в зависимости от условий, от 5 до 11 месяцев. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки. Евро 3 рубля 31 копейка. 10 юаней 4 рубля 16 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер до 14 метров в секунду. В Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла. В Минске кратковременный дождь, возможно, гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Ну что, на выходные в аквапарк?
5: А потом в пиццерию.
1: Ура! И на карусели.
2: Везде побываем. Карточка застрахована.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Только поняла, что в мае-то еще не здоровались мы. Ну, привет! Привет всем! Даже как-то не верится. Май. Как произносить это слово? Ну, я отношусь к тому типу людей, который ничего не может понять, пока не попробует сказать. Ну, вроде теперь уже стало как-то яснее, какой месяц сейчас за окном. Еще чуть-чуть, и лето, и наша любимая пора года. Ну, и уже полдень. С какой бы попытки день не начинался, вот он, глоток свежего воздуха, такой бодрящий, животрепещущий. Вы там животрепещете? Я, да. Ну, вот пора уже возвращаться в рабочий режим. Немножко улыбнемся, начнем по чуть-чуть разрабатывать мимику, потому что суровость не идет в май никому. Ну и, конечно, какое-то раздвоение личности ощущается, потому что душой-то мы все на даче, у речки, в отпуске, на море, в лесу, да много локаций приятных, гораздо приятнее, чем вот оказаться телом на работе. Ну и чтобы время как-то приятнее проходило, можно помечтать, пофантазировать, закупиться продуктами и уже сегодня вечером отправиться на пикничок. Ну, отличная же идея, правда? Конечно, пикники мы любим, вот шашлычка нам для счастья, наверное, не хватает. Ну а где закупиться продуктами и еще с мечтой большой остаться в итоге? Ну, конечно же, в Евроопте там разыгрываются огромные деньги, 150 тысяч рублей, 3 приза по 100 тысяч рублей автомобиль и еще 10 тысяч призов. От такого количества тысяч уже, ой, не знаю, куда деваться, весь апрель будем покупать товары и май. И июнь, и даже июль до 6 июля проходит игра «Товары удачи» в Евроопт и Хите. Берем с карты Е+, и за каждые 2 рубля игровой код. Покупаем и выигрываем с Евроопт. Ну, а сейчас у нас ощущение, что мы выиграли этот день. Сделаем все для того, чтобы поддержаться, продержаться, побыть подольше на этой волне.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Подробности на белка.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вот еще с детства люблю старые дворики. Такая песня, и сразу как-то все воспоминания, вот они, поднимаются. Где в этих двориках прекрасно себя чувствует сирень, где возле подъездов годами, десятилетиями создает дизайн ландшафтный тетя Люся, где гараж притягивает всех любителей измазаться, выпачкаться, пропахнуть бензином. Вот какая ерунда раньше занимала изрядную часть времени. Помните, мы могли в детстве целый день чем заниматься? Кататься на качелях, на велосипеде, собирали букеты. Ну и даже до мамы не всегда их доносили в таком бодреньком состоянии. Но она все равно ставила вазочку, восхищалась. Ох, не жалеем мы об этих днях. Кажется, то лучшее, беззаботное закончилось. Но нет, жить еще есть куда. Теперь мы уже не на асфальте можем послание любимым своим людям оставлять, а собственного телефона сенсорного писать или с компьютера. Могли ли мы это представить когда-то, что такое счастье будет у нас в руках? Ну, конечно же, нет. Поэтому используем технологии на максимум, пишем в телеграм-чат душевного радио, в инстаграм приветы передаем близким людям. И в этом часе, и в следующем их точно услышит вся страна.

0: Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синькевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
6: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды «Fast Buy» за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Начинаем с чистого листа каждый день, периодически меняя рулоны. Ну а мы продолжаем обеденные приветы. Ну какой чистый лист? Честное слово, уже вторник. Если что-то, кто-то внутри, душа, какая-то часть натуры просит обновлений, это к понедельнику, это не ко вторнику. Во вторник уже можно чуть расслабиться и чуть больше плыть по течению все ближе и ближе к выходным. Теплым, я надеюсь. Но прогноз погоды, он, конечно, переменчив. Он, как на настроение меняется по несколько раз в течение даже часа, может, и минуты, пока на выходных где-то плюс 15, плюс 16, чуть более облачно, чем хотелось бы, но мы еще не постарались, тучи руками не разогнали, поэтому есть надежда на солнечные, теплые, практически летние выходные вот в перспективе. Ну, а сейчас мы передаем приветы. Приветы всей стране, как и обещала, и вот Александр написал, что в привете очень нуждается бригада имени Александра Великого Кузьмича. Приятного аппетита всем передает. Ну, великий у вас аппетит. Масштабы у вас какие. Ну, вообще, работать в бригаде мужчинам, наверное, привычно. Наверное, как-то вы друг друга поддерживаете, понимаете. Вряд ли среди вас там какая-нибудь девушка затесалась. Поэтому сейчас самое время распаковать собаки и похвастаться, кто что принес аппетитного, интересного, чья жена, девушка или подруга постаралась больше, чем удивила. Ну и, конечно же, выбрать, да, лидера дня, самую аппетитную собоечку. Ну а Галина большой привет передает коллегам. Да, не просто коллегам. Коллег много, но сегодня день рождения у коллеги, у юриста Анны Макаревич. Дюшор номер 5 города Могилева сейчас просто стоит и аплодирует Анне за терпение, благодарит за цели, за то, что желает, чтобы каждый день приносил радость, вдохновение. Мечты, естественно, сбывались у вас ваши, а не у кого-то ваши. Пусть в жизни будет много праздников, много такого настроения, чтобы хотелось танцевать, петь, отмечать, улыбаться, наслаждаться днем. Ну и чтобы сил хватало на все эти мечты. Чтобы не, ну и какие-то сами по себе сбывались, а какие-то с таким легким-легким усилием, совершенно без вот этого вот труда, огромного пота, а потом спины больной, чтобы все получалось замечательно. С праздником, Анна! Пишите вы, кого поздравить. В телеграм-чат душевного радио можно и в инстаграм, но и в конце среди авторов всех сообщений выберем того, кто получит в подарок от душевного радио набор чая Такамори.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Если метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
1: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
1: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
6: Белагропромбанк.
7: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: «Привет в обед» на душевном радио. Сульдин Шибека.
1: После Бостона так захотелось объявить минутку обнимания, чтобы вот кто-то, ну, может, ты сами себя так ручками обхватили и сказали, как Бостон, что ты одна на миллион, такую, как ты, можно встретить лишь раз в жизни. Благодаря тебе я открыл ночную новую звезду на небе. В общем, подвигов нам захотелось. Ну и чем не подвиг написать в надушевное радио и передать такой большой, ну или маленький, ну у кого какой привет на всю страну, улыбнуть своего человека, подарить какое-то приятное впечатление. Этим, конечно же, продолжим заниматься в следующем часе. Ну и сегодня еще успевает вот сейчас Светлана свой привет услышать и вместе с девочками из Бреста она будет этим заниматься. Бригада, которая снизу, Шелкопряд, Брест. Вам привет со второго этажа от Светланы. Ну и Светлану поздравляем. Какие полезные приветы у девчонок. Вот так вот передала привет. А теперь еще можно каблучком им в потолок так цокнуть и сказать: девушки, приходите к нам на чаек, который мы выиграли вместе с вами на душевном радио. Вот так легко за приветы. Набор чая Такамори отправляется в Брест. Расскажу за кадром, как его забрать. Но, конечно же, день бывает разным, но со вкусами чая Такамори все пройдет легко, здорово и, конечно же, вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Ну, хоть что-то должно быть хорошее во взрослении. Правда, можем подарки забирать. Конечно, у нас играют все, кому же есть 18. Но ведь взрослым быть не только очень весело, но иногда и не очень. Правильно? Это мы в детстве замечали, как меняются недели, что-то новенькое появляется. Ну, а сейчас что-то новенькое расцветает только. Сколько красивого всего у нас впереди. Сейчас сирень, там яблоньки зацветут. Ходим и наслаждаемся. А закатов сколько впереди. Ой, ну май – это правда какое-то волшебство.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: час дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
3: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент проводит совещание с руководством правительства. Как передает Белта, правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Как отметил Александр Лукашенко, все должны работать в равных условиях и давать результат в тех условиях, которые сегодня складываются. Глава государства напомнил, что в Беларуси в 2012-2013 годах была проведена масштабная модернизация цементных производств. Тогда на это было затрачено около миллиарда долларов. 6 лет назад принимали решение, погашение задолженности было растянуто до 2049 года. Теперь предлагается перевести валютную задолженность цементных предприятий в белорусские рубли и ускорить темпы погашения с 2029 на 2026 год. Праздничный день 9 мая. В Минске пройдут десятки мероприятий и концертов. Главная площадка гуляний у Дворца спорта. Завершится праздничный день салютом, который озарит небо Минска в 23:00. Залпы произведут из 6 точек в сквере Старостинская Слобода, парке имени Угачависа, парке имени Павлова, на набережной микрорайона Дрозды, площадках у Чижовка-арены и Национальной библиотеки. Ассоциация туроператоров России назвала Беларусь одной из лучших стран для интернет-серфинга без блокировок. В Беларуси можно найти бесплатный Wi-Fi. Точки доступа есть во многих крупных городах и различных общественных местах. Особого внимания заслуживает городская сеть Free Wi-Fi Минск. Она охватывает около 160 локаций по всему городу. По количеству точек доступа лидируют также Брест, Гомель, Гродно, Витебск и Могилев. Бесплатный интернет также постепенно внедряется и в крупных районных центрах. Чтобы с доступом в интернет в Беларуси не было проблем, россиянам рекомендуют убедиться в наличии услуги входящих СМС в роуминге. Российские школьники из Челябинской области создали дрон для клининга труднодоступных мест. Гаджет поможет в очистке фасадов, витражей, заводских труб и оборудования на высоте. В квадрокоптер добавили систему подачи жидкости. На испытаниях дрон распылил водный раствор в полете. Исследователи также разработали программу автономного полета по точкам. В будущем конструкцию можно дополнить сменными модулями, щетками, распылителями для дезинфекции и другими насадками. Также планируется доработка распознавания загрязнений и автоматического построения маршрута. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
3: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы порывистый ветер до 14 метров в секунду. В Бресте плюс 26-28, в Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Гомеле 27-29 тепла. В Минске кратковременный дождь, возможно, гроза и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. Далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Ну что, на выходные в аквапарк?
4: А потом в пиццерию.
0: Ура! И на карусели.
1: Везде побываем. Карточка застрахована.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Скажем адьос рабочему настроению и переключимся на выходное беззаботное, такое расслабленное, немножко наполненное духом лета. Ну, конечно, в воздухе уже столько ароматов. Природа уже сама радуется, что наконец-то проснулась. Тоже можем сделать и мы. Кстати, еще Бандера спели о романах Пауло Коэльо, а там же все посвящено вот этому духовному поиску, смыслу жизни, мечте, которую обязательно нужно вот так вот себе вообразить, визуализировать, а потом идти к ней с вот этой вот как звезда, чтобы она сияла где-то впереди, и мы все свои действия, все, что думаем, что говорим, с кем встречаемся, все вело к этой большой мечте, к большой цели. Кстати, мечты помогает осуществить Евроопт. Буквально ловим ее за хвост. Эту большую удачу в майском туре Евроопт разыгрывает 2 квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50 тысяч, 40 тысяч, 30 тысяч рублей. И что для этого нужно сделать? Просто купить товар удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ в мае. И уже 5 июня поучаствовать в розыгрыше крутых призов. Вот уж точно, покупаем и выигрываем вместе с Евроопт. Ну а в этом часе мы себе не покупаем, а просто так дарим хорошее настроение в часе «Привет ли вам?» обеденном. Пишите, кому что передать. Телеграм-чат Душевного радио, в Инстаграм, везде, где нас найдете. И мы еще какие-нибудь призы обязательно в конце часа разыграем. Я сейчас даже посмотрю, что это будет. Ну, это достойно, это интересно, это спектакль, какой расскажу чуть позже.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Здесь свой метеорит упал.
3: А если не метеорит?
4: Фантастическая премьера.
5: Но не нашисты же марсиане.
6: Они людьми управляют.
7: Причин для паники нет.
8: Завтра весь город пришельцами станет.
9: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
4: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Наверное, именно сейчас по всей стране можем наблюдать пик продуктивности. Небывалый 13.24 на часах, хотя если еще хоть на градус потеплеет, ну уж потребуем сиесту. Конечно, это же вообще любимое время. Только начинает теплеть, и сразу кому-то душно, кому-то холодно, кому-то дует, или все сразу. Ну и претензии, конечно же, можем отправлять в телеграм-чат душевного радио. Разберемся, обсудим вашу проблему. Ну а пока живет весело. Потому что выходные, видимо, у человека постоянные. У Тамары конкретно сегодня она передает большущий привет своей подруге Надежде и желает провести ей выходной день весело. Ну, конечно, когда выходной день, а если вы еще на пенсии вдруг, так у вас вообще каждый день может быть суперпродуктивным, чудесным. Не понимаю, почему пенсионеры часто грустят, откуда вот это вот выражение лица такое: ребята, у вас столько времени на то вообще, на что вы откладывали эту жизнь. Вот чтобы на пенсии быть красивыми, активки, чуть как-то выбираться, встречаться с друзьями и здорово время проводить. Но это все, конечно же, не касается Надежды. Она работает, а в перерывах отдыхает, как ей нравится. Ну и почему-то мне кажется, что тут уже огородные какие-то дела начинаются, только в выходной день. Нужно же картошку посадить, пока она не разрослась, вот так вот семенная, пока корешки не пустила длиной с волосы. Правильно, правильно. Нужно продуктивно время проводить, поэтому всем, кто сейчас занят в дачных делах, всем, кто самостоятельно решил справиться с этим заданием, большой-большой привет. Ну а тем, кто ждет на выходных своих близких, своих детей, внуков, зятя обязательно, вот, те мечтайте, мечтайте, пускай уже похолодает к выходным, чтобы не попали ваши близкие в эту всю обстановочку, ситуацию с дачными делами. Ну, хотя хорошо к ним отношусь, в целом можно. Можно и туда выехать на шашлычок, который должен быть обязательно после трудовых нагрузочных минут, даже не часов. Наталья большой привет передает любимым былинкам Сереже, Аришке и Кирочке. Вот так решила своим вот так вот сердечке и Сереже отдельно, и Арише, и Кирочке отправить. Конечно, где бы ни находились, можно и передать тот самый приветик. А лучше всего еще потом написать, какие планы у вас на вечер, куда вы ждете, куда вы пригласите своих людей. Мы с удовольствием все у вас соберемся, Наталья. А Екатерина привет отправляет коллегам Анастасии, Юлии, Владимировне. Оставайтесь такими же талантливыми. Так, но, да, пишет, что перерабатывать сегодня нежелательно. Да вообще никогда, я думаю, перерабатывать не нужно. Ну, а если в коллективе хорошая атмосфера, это мы, конечно же, любим. Ну, а драму мы тоже любим, правда? Пострадать немножечко, но пускай все драмы будут на сцене именно сегодня, туда, на спектакль о любви великой, такой драматичной Наполеона и Жозефины. Мы разыгрываем билеты в конце этого часа среди авторов всех сообщений. Этот концерт, спектакль пройдет на сцене концертного зала «Минск» 17 июня, но я столько ждать ваше сообщение не могу, поэтому открывайте ТГ-чат и пишите.

0: Бэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А вы замечали, что красивые люди часто сами очень любят делать комплименты, дарить их друг другу? Ну, а вот вы кому-нибудь сегодня подарили комплимент? Но еще не поздно исправиться и сделать себя по-настоящему красивым человеком. А еще, кстати, уверенные люди вдохновляют друг друга, чтобы все вокруг были в ресурсе, а не конкурируют. А счастливые радуются за других, легко это им удается, и отправляют приветы в телеграм-чат душевного радио. Ныряю в сообщения от счастливых людей. Вот в Инстаграм пришло сообщение от Романа Лини. Привет не только Лини, а всем байдарочникам Полесья. Такой у нас есть красивый регион. Какие там реки, какие птички, какие луга. Ну и хоть море Геродота в этом году решило уйти в отпуск, байдарочники в отпуск не уходят, а сплавляются и релаксируют уставшие головы людей из мегаполисов, отправляют их в тишину по волнам, по солнечным просторам нашей большой страны. И вот так вот пару часиков проведешь в лодочке, и потом себя ощущаешь по-настоящему живым человеком. Поэтому за энергией, за жизнью туда, к воде, к природе поближе. Ну а пока приветы передаем еще и тем, кто не так близок к природе, не так близок уже он, не так далек к какому-нибудь эмоциональному срыву. Правильно, для тех людей приветы теперь, кто работает сегодня и в этот обед, совершенно не отвлекается ни на что. Ну ладно, на маленький какой-нибудь приветик отвлекается, вот можно его отправить. Отправить на душевное радио и потом дальше продолжать работать. Надежде Жуковец. В старой дороге привет от Тамары. Дни бывают разные, но пускай у вас, Тамара, Надежда, у вас чередуется хорошее, только с прекрасным, с чудесным. Так, конечно же, не бывает. Иногда нужно вот эту пружинку настроения сжать, вот опуститься, немножко погрустить, чтобы потом раз и увидеть, какой же мир чудесный, чтобы пружинка выстрелила, и мы обратно к солнышку вернулись, облака эти миновали, пробили собственной улыбкой все серое, что могло нас окружать, и наслаждались весной, наслаждались жизнью. Поэтому, если вдруг вы загрустили в эту минутку, ну правда, оно все как-нибудь выкрутится, мы будем вместе, мы будем рядом, будем друг друга музыкой поддерживать и совсем-совсем справимся. Алексей решил порадовать компанию Тор, побаловать Александра и Николая своим приветом. Пусть хоть чуть-чуть шевелится на работе. Ну, как с таким-то названием. Алексей, просто это как Тор из марвеловских фильмов. Берите какой-нибудь устрашающий предмет в руки и быстренько-быстренько вся работа начнет как-то крутиться, шарнирчики заработают, и друг друга надо не только поддерживать тогда, но и мотивировать. Поэтому мотивируйте своих коллег, слишком много на себя взяли. А чтобы меньше на вас работы перекладывали коллеги, нужно просто брюки вот в колготочки или в колготочки носочки заправить, чтобы вам вообще было минимум претензий, чтобы никто от вас ничего лишнего не требовал. Все понятно?
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений. Все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Озон, Озон, Озон.
5: Белагропромбанк.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибеко.
1: Гитара, песни, цветы, лето, по-моему, достаточно для радости. Логическая цепочка тем счастливее, чем она короче. Вот. И я на днях поняла, что мне для счастья не хватает всего лишь красивой фотографии в цветущей яблони. Такая цветущая я. Ну и в этот момент мы, конечно же, все себя, девушки, представляем вот с ветром в волосах, будто с обложки. А потом в галерее что находим, если попросили мужа сфотографировать? Ну, конечно же, там фотография одна. Один кадр, на котором, конечно же, мы случайно моргаем. Ну, естественно, как будто мы случайно вообще этот кадр сделали, да? Еще там три подбородка бонусом, полный кавардак, да? Обидно. Но обидно, потому что у мужчин всегда красивые фотографии. Они как кинозвезды, они такие загадочные. Да, стоят красиво. Как бы ни стояли, мы все равно красиво это можем сфотографировать. А надо как-то мужей на курсы подготовки вовремя отправлять. Чтобы жена была счастлива, нужно научиться вам нас красиво фотографировать. Потому что чем старше мы становимся, тем больше мастерства у вас должно быть, чтобы ракурс сами нужный подбирали, чтобы мы просто были богинями на снимках. Но кому-то для хорошего настроения нужен привет. Тот самый привет сегодня отправляет Ирина своей внучке Карине. Желает позитивного дня. Но какое еще может быть настроение у Карины? Я предполагаю, что она школьница. Тут уже пару недель, моя математика, конечно, подвела, тут 3 недельки осталось, и будет уже лето, будут каникулы. Конечно, у всех школьников сейчас настроение прекрасное. Вы, Ирина, на всякий случай уточняйте в следующий раз возраст своей внучки, насколько она мала, чтобы фантазия далеко нас не уводила. Ну и в конце этого часа я обещала вручить подарок кому-то из вас, автора сообщений, и как-то уже так сложилось, но оно может по-другому переложиться когда-нибудь. Но пока подарок получает Ирина. Ирина, за свое сообщение вас поздравляю. Конечно, драмы нам много не надо, пускай она будет на экранах, на сцене, в романах, но никак не в жизни. А что может быть драматичные истории любви великих людей? 2 билета на спектакль в истории любви Наполеона и Жозефины я вам дарю. Дарим мы на душевном радио. Вас ждут корсиканские страсти, парижские тайны и имперское влечение в любовной драме «Наполеон и Жозефина». 17 июня освобождайте вечер, Ирина, на сцене концертного зала «Минск». Все это будет происходить. Подробнее расскажу вам в сообщениях, сейчас напишу. Ну и вам спасибо за приветы. Каждое прочитала, каждое дошло до слушателя. И завтра приветы с 12 до 14.00, как всегда, естественно. Ну, а в следующем части мы с вами поговорим о языке в таком немножко мемном, смайликовском языке, на котором мы чуть-чуть уже привыкли общаться, и как он иногда, порой, неожиданно выдает возраст.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Generation of the Groove. Generation

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк. Все понятно и просто, нету больше
1: сомнений, все снимают вопросы. Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент на совещании с руководством правительства предложил заложить под Минском хороший сад. Как передает Белт, Александр Лукашенко обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил вариант, как их можно задействовать. Президент также уточнил, что для закладки сада в этих местах есть и необходимые водные ресурсы. Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно. Выплата пенсии за праздничный день в отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей начнется завтра в Витебске, Минске, Брестской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях 7 мая. На предприятии обратили внимание, что 9 мая будут работать только дежурные отделения почты. В Минске завтра и послезавтра временно ограничат движение на нескольких участках дорог с полудня до 13.30 6 мая, а также с 18.30 до 20.00 7 мая. В связи с проведением репетиции торжественных мероприятий у Монумента Победы движение транспорта ограничат на проспекте Независимости от Купалы до Козлова, на Захарова от проспекта Независимости до Первомайской, на Киселева от проспекта Независимости до Красной. Госавтоинспекция просит водителей учитывать информацию при выборе маршрута. Этой ночью можно будет наблюдать пик метеорного потока «Это Эквариды». Падающие звезды связаны с кометой Галлея. Земля проходит через след пыли и обломков, которые она оставила на своей орбите. Комета возвращается к Солнцу примерно раз в 76 лет. Последний раз она появлялась в 1986 году, а следующий визит ожидается в 2061. Но ее частицы Земля пересекает ежегодно весной и осенью. Они входят в атмосферу со скоростью около 65 км в секунду, создавая быстрые яркие метеоры, иногда с длинными светящимися следами. Обычно в северном полушарии можно увидеть 10-30 метеоров в час. Однако в этом году помешает яркая луна, поэтому реальное число может снизиться до 10 в час. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек. По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В основном по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью от плюс 5 до плюс 15, а днем в Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
5: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 афиши «Бай». При поддержке «Душевного радио».
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57. Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Часто на работе, только на работе человеку удается побыть вот в этом спокойном состоянии, словить его и немножечко отдохнуть. И обеденный перерыв тому только способствует. Ну, еще бы после длинных выходных, после такого количества времени свободного, естественно, которое мы потратили на уборку, на огороды, на какие-то безумные активности, ремонты, нужно отдыхать минимум до пятницы, а потом снова выходные. Но начинает этот спортивный сезон, когда все, кто не успел прийти в форму, быстренько сейчас тоже не успеют в нее прийти, ну, естественно. Кстати, вот эти самые ремонты хочется затевать, хочется обновления, природа просыпается в нас, в девушках тоже какой-то дух, вот все поменять, переставить, какие-то новые штучки для декора приобрести тоже, вот каким-то образом просыпается, кто его будет, не знаю. Наверное, просто, да, с весной это все происходит. Но вообще квартира – это тоже чисто женская тема. Ведь и ремонта не существует дедушкиного. Замечали? Нет дедушкиного ремонта. Есть бабушкин ремонт, да, есть женский. Просто как будто мужчина абсолютно не фигурирует в этих покупках и делах. Как будто мужчинам это все не очень сильно и нужно. Но квартиру и бабушкину, и дедушкину, и сейчас молодую такую нужную, очень даже легко приобрести, да, мечтать о ней можно вместе с Евроопт, о новеньком авто, о больших деньгах тоже, деньги всем нужны, поймать удачу большую в Евроопт возможно. В майском туре разыгрываются две квартиры в Минске, новенький автомобиль, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупаем товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, весь май и уже 5 июня у нас будет шанс на выигрыш отличных призов. Покупаем и выигрываем вместе с Евроопт. Ну а в этом часе мы тоже будем что-то обязательно выигрывать. Настроение, как минимум, на еще 6-е чувство. Впереди игра. Кто хочет поиграть, пишите в телеграм-чат слово кодовое «игра». И я обязательно вам наберу и расскажу, что буду с вами делать.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Если метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
4: Завтра весь город пришельцами станет.
6: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Раньше я считала, что универсальный язык – это музыка. Музыку все прекрасно понимают. Инструменты знамениты во всем мире, поэтому вот он, универсальный язык. Но оказывается, время не стоит на месте, и сейчас универсальным языком онлайн, естественно, зумеры и вообще весь мир считают смайлики. Да, привычные уже всем нам эмоции. И, кстати, вот такой маленький тест на возраст. Если вы ставите в конце каждого предложения какой-то смайлик, то это признак 30-летия как минимум. Или дальше, и дальше, еще больше и больше. Когда мы уже успели набрать эти годы лишние, непонятно, тут с килограммами бы разобраться, а тут еще и годы какие-то. Ну и, в общем, как не выдавать свой возраст? Есть в интернете инструкции. Если вдруг вы хотите немножко завуалировать количество десятилетий, то вот, например. Например, смайлик такой плачущий. Молодежь поколения Z считает каким-то невероятным, не грустным, а выражающим восторг таким элементом. Неудержимый смех, умиление. Вот этот плачущий смайлик. Еще мне понравилось, я вот так вот мотаю себе, черепок такой. Черепок несколько или один. Это теперь имеется в виду фразу «умираю со смеху». Оказывается, ничего пугающего в этом символе можно и не стараться разглядеть. А еще перевернутая такая голова, вот этот блинчик желтенький, только вот так глазки внизу, а улыбочка сверху. Это теперь, он вроде бы безобидный такой, да, но с легкой руки зумеров стал передавать абсолютное отчаяние, даже такой ужас, фрустрацию. Например, от меня ушла девушка, вот, и такой смайлик в конце, да, вот интересно бывает. А еще есть такая эмоция, зумеры клоуна такого выставляют, это ситуация, в которой кто-то врет или чувствует себя глупо, а просто пальчик вверх, класс, это теперь пассивная агрессия или сарказм, супер. Ну и что я по этому поводу хочу вам сказать? Тут учить не научиться в итоге, но и все равно мы с вами продолжаем прогибаться, да? Вот нам интересно, какие смайлики ставят зумеры, как они там общаются, как свой возраст можно скрыть. То мы под родителей с вами прогибались, да, вот это вот воплощали их желания, были хорошими, все по этой схеме такой четенькой шли, школа, университет, все в свое время. А теперь под зумеров прогибаемся. Какое-то у нас очень покорное поколение. В общем, как хотим, так и пишем. Улыбающийся смайлик.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: Реклама.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
3: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая, Брест, клуб «Медуза».
1: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
5: Недушный день.
6: Пришло время теста на внимательность. Недавно рассказывала вам о том, как зумеры интерпретируют смайлики. Нам всем до боли знакомые наши сердечки, наш смех с капельками в уголках глаз. Ну и теперь маленький тест в телеграм-чате душевного радио. Заходите к нам, присоединяйтесь, если еще не. И сейчас опубликую задание. Там три нужно объяснения дать, буквально пронумеровав. 1, 2, 3. Что это значит на языке зумеров? И тому, кто первым пришлет правильный ответ в одном сообщении ниже моего сообщения, тому достанутся 10 промокодов на сайт сливки.бай. Ну что, время пошло.

0: Недушный день.
1: Пиктограммы, эмодзи часто помогают найти друг друга. По ним мы узнаем, есть ли у человека вообще словарный запас, если смайлики когда-нибудь заканчиваются. Чувство юмора тоже можно по ним определить. Ну и возраст, конечно, куда без него. В зумерском разобраться предложила в этом часе и оставила в телеграм-чате такие ребусы. Ребусы простые, три простых ребуса. И все меньше и меньше смайликов, составляющих было в каждом из них. Просто по убыванию они так рассредоточились. Ваша задача была назвать правильное значение на молодежном современном языке. Итак, из всех участников, кто же у нас был ближе? Мы сейчас определимся, пока просто расскажу, что же они значили, если вдруг сомневались. Можно себя проверить. Комбинация, которая изображает глаза и рот посередине, обозначает теперь реакцию представителей поколения Z на шокирующую новость. Это какое-то большое удивление. Комбинация из двух эмоций, которая была под номером 2, раньше обозначала направление туда-сюда. Теперь же это смущение или робкая просьба. А третий смайлик, вот под номером 3 он расположился, это анатомическое сердце, которое обозначает сейчас настоящую любовь. Вот, ну, конечно же, или поцелуй, или вот эту вот душевную связь, конечно, все, что с этим связано. И у нас есть финалисты, которые были ближе всего к правильным ответам, и удивление потом, как-то, знаете, однозначного ответа я не нашла. Близки были, и я понимаю, что и Никита, и Антон. Ну, а теперь осталось только понять, кто же из них больше был близок к правде. Ну, а был близок к правде тот, кому сейчас вы поставите лайк, за чье сообщение проголосуете, того мы и сделаем победителем в этом части. Тому мы подарим подарки. Жду от вас лайк на первое или второе сообщение, Антон или Никита. Ой, ну, пока вы голосуете, конечно же, я напомню, чтобы не работать на скупого, ведь скупой платит дважды, нужно научиться экономить. Да, найти все, что выгодно, легко вместе со сливками. Итак, 10 промокодов на сайт сливки.бай мы с вами отправляем Антону. Антон, я вас поздравляю. Вот такие аплодисменты для вас. Вы в тренде, вы разговариваете на разных языках. Конечно же, изучайте лучше язык любви, язык честности, язык правды. Он универсальный. Он всем очень-очень идет, но и в переписке теперь уже в смайликах обязательно не путайтесь, естественно, если вдруг вам это пригодится. С молодежью контакт наладить вы сможете, мы в вас уверены. Ну что, услышимся со мной, с Ольгой Шебека, уже завтра в 12:00. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай с

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Как передает Белта, главные темы – социально-экономическое развитие страны и подготовка к переговорам президента в Беларуси и России. Как отметил премьер-министр, накануне у него состоялся разговор с российским коллегой Михаилом Мишустином. В том числе обсудили возможную повестку встречи лидеров двух стран, совместные проекты, дальнейшие действия, в том числе в рамках союзного государства. В ближайшие дни подготовит информацию главе государства для разговора с Владимиром Путиным. Более 6 тысяч человек в стране получат выплаты им от помощи ко Дню Победы. Общая сумма – 10 миллионов 600 тысяч рублей. Как рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, деньги дойдут до адресатов до пятницы. В этом году для ветеранов выплаты составят от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для бывших узников фашизма и членов семей погибших военнослужащих – 1500 рублей. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Польское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходами Кукурыки и Бобровники въезд ожидают 310 и 105 фур соответственно. Около 40 грузовиков фиксируют перед литовским погранпереходом Меденинкай. Легковые авто ожидают въезда в Евросоюз только на польском направлении. Перед Тирасполем фиксируется около 300 легковушек и 6 автобусов. Из-за жаркой погоды в реках повысилась температура. Как рассказали синоптики, сейчас водоемы местами прогрелись до 16 градусов. В прошедшие несколько дней на реках происходил спад уровней воды. По прогнозам гидрологов, в ближайшее время такая картина продолжится, а температура воды будет повышаться. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. Новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kazyminsk.by. А сегодня Crazy вторник в Доминос с Кока-Колой в зале или на вынос. Каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая банка Кока-Колы 0,33 за 1 копейку. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью от 5 до 15 тепла, днем в Бресте 25-27, в Гродно 23-25, в Витебске 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belveb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброе.

0: Подробности на belfair.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Sustainable Badfest 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Если метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
4: Завтра весь город пришельцами станет.
6: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom Buy. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений. Все снимает вопросы, все снимает вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Александр Лукашенко провел совещание с руководством правительства для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Как передает Белта, глава государства обратился к профильному вице-премьеру Александру Терехову за конкретными ответами на ряд вопросов. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную и прибыльную работу, если будет принято положительное решение по очередной реструктуризации долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в необходимых объемах? Почему не получается удовлетворить внутренний рынок цементом? BLG установила в апреле исторический рекорд по продажам автомобилей на новых источниках энергии. За месяц белорусы купили более 1600 электромобилей и гибридов. В топе оказалась модель Geely EX2. На компактный хэтчбэк пришлось около половины продаж электромобилей и гибридов предприятия. Всего же в апреле было реализовано почти 4000 машин Geely и BLG. Обязательно ли нужно снимать рюкзак с плеч при поездке в общественном транспорте, рассказали в Минской областной коллегии адвокатов. Такое требование не прихоть, а требование действующего законодательства. В соответствии с правилами автомобильных перевозок общественным транспортом, а также в метрополитене на городском электрическом транспорте, при входе человек обязан снять большую сумку или рюкзак с плеча или спины. Итальянский художник Марко Баротти придумал необычный способ оживить умирающий коралловый риф. Он установил возле него водонепроницаемые колонки. В динамиках транслировались 14-часовые записи звуков здорового рифа. Питались динамики от солнечных батарей, установленных на поверхности. Исследования подтвердили эффективность акустического обогащения среды. Воспроизведение звуков привлекает рыб в районы с плохой экологической обстановкой. Всего за 6 недель популяция морских обитателей там удвоилась. К новостям кампании 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции, катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». А ты уже переобулся? Шиномонтаж со скидкой 50% от сливки.бай. Более 70 предложений в Минске. Выбирай в своем районе. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки. Евро 3 рубля 31 копейка. 10 юаней 4 рубля 16 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью от плюс 5 до плюс 15, а днем в Бресте плюс 25-27, в Гродно 23-25, в Витебске 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькович. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Доброго дня!

0: В лесу метеорит упал.
1: А если не метеорит?
2: Фантастическая премьера.
1: Не нашествие же марсиан.
3: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
3: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
2: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
4: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио.

0: Реклама. 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синькевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме, танцплощадка Official и в телеграме Душевное радиочат.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

вам. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
4: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, здравствуйте. Президент сегодня провел совещание с правительством. Одна из тем – антикризисный план для Оршанского мясоконсервного комбината. Предприятия с его сырьевой зоны предлагают присоединить к агрокомбинату Дзержинский. Как отметил Александр Лукашенко, предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината результаты не принесли. По словам белорусского лидера, государство вложило средства в модернизацию комбината в Орше, в результате чего созданы отличные возможности для переработки и производства востребованной продукции. Но нужно развивать сырьевую зону. Агрокомбинату Дзержинский предлагают предоставить финансовое послабление, в частности, изменить сроки погашения накопленных обязательств. В Беларуси материальную помощь ко Дню Победы уже получили около 3600 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий военных действий, или около 60% от их общей численности. Матпомощь выплачена на общую сумму 6 миллионов 200 тысяч рублей. Индивидуальная сумма выплаты зависит от категории получателей и составляет от 1,5 до 5 тысяч рублей. Деньги до адресатов дойдут до 8 мая. В связи с жаркой погодой в Беларуси ограничено посещение лесов. В 33 районах введен запрет на их посещение. Сотрудники лесхозов держат ситуацию под особым контролем. Специалисты с помощью интеллектуальных систем следят за появлением дыма на горизонте, чтобы заранее среагировать на возможный пожар. В Китае придумали сверхмощного четвероногого робота под названием «Превосходный скакун». Это первый в мире механизм, способный перевозить до тонны груза в условиях экстремального высокогорного холода. Создатели отмечают высокую проходимость робота в горах и на морозе. Аппарат планируют использовать для тушения пожаров, автономной доставки различного оборудования в труднодоступные места. Ранее другая китайская компания испытала свою робособаку в условиях 30-градусного мороза и снега. А год назад местные спасатели впервые применили четвероногого робота в пожарных учениях. К новостям компании. Сегодня Crazy вторник в Домино с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая банка Кока-Колы 0,33 за одну копейку. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
4: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду, ночью от плюс 5 до плюс 15, а днем в Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом, в Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
4: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
6: Пап, купи сладкую вату и колу.
7: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
8: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
10: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
11: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.
12: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
13: I'll be back.
14: Каждый будний день с 17 до 18.00.
12: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Клево же, ей-богу! Музыка в дорогу!

0: Подробности на belweb.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио. Душевное
5: радио. Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Слушай свое.
1: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на душевном радио.

0: 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко провел совещание с руководством правительства. Как передает Белта, один из вопросов – выделение Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Правительство предложило вернуть предприятию деньги, которые оно перечислило в фонд в этом году, чтобы погасить кредит. Однако, как отметил президент, эти деньги рассчитаны не из реальной прибыли, а из так называемой бумажной, полученной от положительных курсовых разниц. Фактически у предприятия нет денег. Президент попросил вице-премьера Виктора Каранкевича объяснить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. В Беларуси планируют построить пункт захоронения радиоактивных отходов. Как сообщил Белта, первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль, при проектировании такого объекта, когда будет принято решение о площадке, уже будут определены конкретные технологии, рассматривается контроль влияния данного объекта на окружающую среду. Главное – радиационная безопасность на самом объекте. В том числе оценивается то, что может повлиять на этот объект. Эта работа будет общая, и ее включат в национальную систему мониторинга окружающей среды. Под Минском в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» откроет современный медцентр. Над реализацией проекта работает новый резидент парка – Международный реабилитационный центр спортивной медицины «Дачанги». Именно это предприятие запускает проект китайско-белорусского центра комплексной профилактики и лечения хронических заболеваний. Спектр услуг будет широким. В День Победы в столице развернутся 11 военно-тематических площадок. Их организует Министерство обороны. Гости смогут ознакомиться с современными образцами оружия, военной и специальной техники. Запланированы военные и спортивные конкурсы, выставка музейных экспонатов, фотозоны. Специальную программу ко Дню Победы подготовили кинологи. Не обойдется праздник без выступления военных оркестров, творческих коллективов. Также развернется полевая кухня, где будут готовить солдатскую кашу. Адреса локации в сети на сайте Министерства обороны. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью от плюс 5 до плюс 15. А днем в Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая Кордиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
7: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
8: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Душевное радио.

легче, люби меня, люби. Не будет последней встречи, люби меня, люби. С тобой иду по краю, смотрю в твои глаза.

0: Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
3: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая в Брест, клуб «Медуза».
1: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket Pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Желтый, зеленый, каждый перец знает. За шинами в автосеть.
1: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: 12 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном за сегодня Сергей Синкевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко провел совещание с руководством правительства. Среди тем поддержка Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Проект постановления Совмина предполагает выделение средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, чтобы дать возможность предприятию использовать ресурсы фонда для погашения кредитов. Как рассказал премьер-министр Александр Турчин, правительство по итогам обсуждения у президента проекта постановления подумает о принятии системного решения по платежам в Фонд национального развития, поскольку проблема касается не только одного предприятия и возникает завидной регулярностью. Более 6 тысяч человек в стране получат матпомощь ко Дню Победы. Общая сумма – 10 миллионов 600 тысяч рублей. Как рассказала заместитель министра труда и соцзащиты Марина Артеменко, деньги дойдут до адресатов до пятницы. В этом году для ветеранов выплаты составляют от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для бывших узников фашизма и членов семей погибших военнослужащих – 1500 рублей. В центре Минска завтра и послезавтра временно ограничат движение на нескольких участках дорог с полудня до 13.30 6 мая, а также с 18.30 до 20.00 7 мая в связи с проведением репетиции торжественных мероприятий у Монумента Победы. Движение транспорта ограничат на проспекте Независимости от Купала до Козлова, на Захарова от проспекта Независимости до Первомайской, на Киселева от проспекта Независимости до Красной. Госавтоинспекция просит водителей учитывать информацию при выборе маршрута. Этой ночью можно будет наблюдать пик метеорного потока «Это Акварииды». Падающие звезды связаны с кометой Галлея. Земля проходит через след пыли и обломков, которые она оставила на своей орбите. Комета возвращается к Солнцу примерно раз в 76 лет. Последний раз она появлялась в 1986 году, а следующий визит ожидается в 2061. Но ее частицы Земля пересекает ежегодно весной и осенью. Они входят в атмосферу со скоростью около 65 км в секунду, создавая быстрые и яркие метеоры, иногда с длинными светящимися следами. Обычно в северном полушарии можно увидеть 10-30 метеоров в час, однако в этом году помешает яркая луна, поэтому реальное число может снизиться до 10 в час. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Ночью от плюс 5 до плюс 15. А днем в Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: быков. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

отмечаем полночь. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

на ковре из желтых листьев. Платьице простой, из подаренного ветра крепдышина танцевала в подворотне. Осень вальс бастон отлетал. Теплый день, и хрипло пел саксофон.

0: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.
1: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть. Не вышло.